Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
3: Самая актуальная информация из первых уст. Приветствую, друзья. Сегодня в рамках программы «Эксперт ПРО» поговорим об организации мероприятий. Ни для кого не секрет, что, чтобы устроить настоящий праздник, создана целая индустрия. На организацию памятных событий могут трудиться, начиная от дизайнера интерьера, который украсит место вашего торжества, до фотографов, которые запечатлевают интересные моменты. Причем, если раньше такое внимание уделялось преимущественно свадьбам, то сегодня любую вашу дату можно сделать запоминающейся. В студии работает Аймисия Эмирова, и сегодня для тех, кто находится на пороге проведения памятных событий, поделиться лайфхаками, полезными советами и рассказать о своем ярком профессиональном пути к нам на студию на радио «Прибой» пришел эксперт с многолетним стажем в индустрии организации мероприятий. Знакомьтесь. Эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке, культуре. Художественный руководитель театра-студии «Эмоции» Саркисян Сурен Каранович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я какие-то регалии не назвала, да, Сурен?
4: Регалиями не назовешь. Должность. Я руковожу компанией «Фабрика праздников в Дагестане» уже 18 лет.
3: Когда и с чего начался ваш путь в сфере организации мероприятий?
4: 2008 год, наше первое выступление, я всегда ребятам это напоминаю, у нас есть как бы исторический толчок, от чего мы оттолкнулись, это первое коммерческое платное театрализованное представление, состоялось оно 30 января 2008 года. Мы провели тогда, если я не ошибаюсь, первую программу в садике, если более быть точнее. Ну вот и оттуда как бы пошло.
3: Первый опыт оттуда?
4: Да.
3: А дальше что было?
4: А дальше уже каждый год новые театрализованные представления, взаимодействие с артистами и актерами профессиональных театров, знакомства, новые опыты, новые постановки. Далее какие-то уже крупные площадные программы, опять же какое-то новое комьюнити, какие-то задачи, которые изначально казались страшными, большими, городскими форматами.
3: Неподъемными,
4: все, как говорится, глаза боятся, руки делают.
3: И в итоге сегодня вы, как специалист, занимаетесь организацией каких мероприятий?
4: В принципе, если так характеризовать, вот мы недавно беседовали с парнем, который сайт наш делает, и он именно со мной беседу проводил, чтобы понять, какая стилистика должна быть у сайта, как это все структурировать, и мы начали перечислять, вот какие мы мероприятия проводим. И там столько пунктов, какие мы только не проводим, да, по большому
3: сами
4: счету.
3: Сами испугались.
4: И реально, когда ты это как-то структурируешь на бумаге, ты понимаешь, что опыт колоссальный, ты сделал это, то, такие нереальные запросы. Там вот поляна, вот вон, сделайте нам здесь пикник. Причем сделайте нам этот пикник, чтобы у нас была здесь еда. Причем сделайте так, чтобы мы могли танцевать. Соответственно, привезите нам генератор, потом сделайте там горящие буквы. И чтобы это все красиво нам запечатлели и это все превратили в какой-то красочный ролик. Ну вот в таком ключе, если брать, то... Ну, я не знаю, каких направлений мы не брали за столько лет.
3: Списки отсутствуют.
4: Да, просто есть определенная, как бы, определенная текучка, так назовем ее, да, так, в производственном формате. Это, конечно, в первую очередь, это детские театрализованные представления, которые обучающие, плановые, развлекательные, сезонные, тематические, с нашим драгоценным юным зрителем, то есть с нашими детками.
3: Вы постоянно работаете.
4: Мы всегда работаем, да, как
3: это
4: не работать.
3: Это ваша основная целевая аудитория.
4: Да.
3: А вот что, Сурен, самое важное при организации мероприятий?
4: Как-то выделить что-то самое важное. Есть определенные, вот всегда при первом контакте, условно, с заказчиком или с тем человеком, для кого мы это организовываем. Первые три вопроса – это дата, время, продолжительность мероприятия и площадка, то есть где. А уже потом идет разбор, что, для кого, на какое количество, какие пожелания с музыкой, без музыки, надо ли какие-то спецэффекты, на нас ли задача, по, там, начиная от торта там, условно, или сами просят, можете порекомендовать. И вот как-то вот так эта вся цепочка собирается. Я не скажу, что какие-то прям основные есть, и надо... Вот, ну, все важно. Угу. Условно, на примере свадьбы, да, давайте разберем. Ну, вот, на свадьбе как может быть что-то неважно? Все же важно. От вилок и ножей, от салфеток, от обслуживающего персонала, музыка, ведущие, ну, абсолютно все. Свет, звук. Даже важно для невесты, какой визажист ее будет приводить в этот день в порядок, согласитесь, это все
3: статус
4: важно.
3: Статус его.
4: Количество подписчиков в запрещенной сети, да, то есть это все важно. И просто тут как бы все индивидуально. Кто-то заморачивается, кто-то нет. Но для нас важно все. И мы стараемся, вот, условно вы обращаетесь к нам, проговорить сразу и предупредить свои какие-то потом неудобства, потому что они у вас не проработаны, да, эти или те или иные позиции. Поэтому наша задача сразу, я всегда беседую, проговариваю. Вот это, надо, не надо.
3: У вас такой диапазон мероприятий, которые вы организовали, по степени сложности, вот вы сейчас обозначили, что одинаково важно все. А насколько сложно организовать, допустим, ту же свадьбу или детское мероприятие?
4: Вы знаете, на практике были такие детские мероприятия, которые, наверное, сложнее, чем свадьбы.
3: Угу.
4: То есть это многочасовые, разнозонные, с большим количеством подрядчиков. Свадьба тоже, конечно, трудоемкий процесс, но на свадьбе в Дагестане это так все поставлено на поток, что организатор свадьбы должен просто все скоординировать в принципе. И все. Повара знают, что делать, как сервировать, когда им привезут продукты. Музыканты пришли со своим звуком, установились и делают свою работу. Какие-то пожелания. Единственная, наверное, на свадьбе, именно ведущим сложная задача, проработать именно вот эту семейную историю, я так предполагаю, да, с кем взаимодействую, из ребят, ведущими, друзьями. Я думаю, вот это для них самое сложное, как интегрироваться на время проведения мероприятий в эту семью, говорить от их лица. Ну, я так делал и делаю, когда просят, да, провести. То есть именно вот это самое сложное, стать в этот момент частью этой семьи и от их имени давать слово, от их имени благодарить, от их имени вести. Вот это очень ответственно, я думаю, и сложно. А собрать подрядчиков, если это профессиональные все подрядчики, я думаю, там на это много сложностей не уходит.
3: Когда, в какой момент организатор может сделать выдох и сказать, ну да, все получилось, как я задумал?
4: Когда довольный заказчик с улыбкой и словами благодарности расплачивается, и все уже, дым с салютов, как говорится, дым с салютов уже сошел, пеленой так ложится этот дым, все отстреляно, звук уже отключен, вот тогда, да, можно
3: выдохнуть. Но заказчик
4: выдохнуть.
3: Же не видит всего того, что видит организатор мероприятий.
4: Ну, заказчику, в принципе, и не надо это все видеть.
3: Конечно.
4: Ему нужна красивая картинка, и он должен видеть, что вот, у меня праздник состоялся, мои гости довольны, мой ребенок или там мои молодые счастливы, все замечательно, у всех все. Все уходят с позитивным настроением. А все остальные закулисные истории это проблемы наши.
3: Можно ли реализовать проект, если бюджет очень скромный?
4: Ну, вы знаете, когда определенные звонки поступают, и человек говорит, вот, здравствуйте, у нас день рождения у ребенка, да, условно, сколько это стоит? Мы всегда говорим, вот вы можете просто условно, чтобы это как реклама не звучала, давайте без цифр, от какой-то суммы просто пригласить, Мишка придет, там, поздравит, вручит ваш подарок, экспресс-поздравление, да, условно, позиция. Или вы хотите там прям полноценный праздник со звуком, растянуть его на 2 часа и так далее, и тому подобное. И вы хотите, чтобы еще там Человек-паук с подоконника залез к вам, с окна спустился от соседей. Ну, все зависит от ваших. Я люблю говорить так. Любой каприз за ваши деньги.
3: Ну, на самом деле, вам, будучи организатором, и тем, кто, допустим, сегодня думает о том, как организовать то или иное свое мероприятие, самое, наверное, сложное – это выбрать подрядчиков. То есть, где будет происходить, кто будет участвовать. И поделитесь советом, на какие критерии обращать внимание, чтобы оценить правильно.
4: Ну, подрядчики вообще, конечно, это вы правильно говорите, да, это важно, с кем ты работаешь. Конечно, это проверенные уже не первый год, многоопытные такие люди, и с ними уже просто налажено, ты ставишь задачи, они сами, как я до этого говорил на примере свадьбы, они сами задают вопросы правильные, и мой мозг как бы сильно не напрягается, они просто уточняют какие-то вопросы, я их согласовываю. Если очень специфическая там история, например, про оформление. Я не люблю оформление, когда проходит через офис. Я люблю, когда наш оформитель напрямую взаимодействует уже с заказчиком. Условно, у вас свадьба, вы хотите в какой-то цветовой гамме. Опять же, на примере свадьбы привожу, потому что у нас в основном там взрослая аудитория дослушает, которая в теме. И вы хотите оформить свой дом, как вы будете выходить. Это ткани, это шары, это какие-то искусственные материалы. Чтобы не засорять свой мозг, чтобы не было испорченного телефона. Тут напрямую уже стыкуются подрядчик и заказчик. Такие же позиции, как кухня. Подрядчик и заказчик. Потому что меню это очень щепетильно.
3: Вместе со своими соратниками он придумывает и реализует чудесные мероприятия, наполненные незабываемыми впечатлениями. Гость программы – Саркисян Сурен Каренович, художественный руководитель театра-студии «Эмоции», эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, культуре и науке.
2: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
0: Реклама. О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
3: Как организовать событие, чтобы оно стало запоминающимся? Полезными советами с вами делится эксперт в индустрии организации мероприятий, наш гость на «Радио Прибой», художественный руководитель театра-студии «Эмоции» Саркисян Сурен Каренович. С самого начала нашего интервью хочется задать один вопрос. Управление многозадачностью. И вот как работать под давлением весь день, в день мероприятий, когда тебе со всех сторон кто-то что-то говорит, кто-то от тебя что-то ждет. Есть ли у вас какие-то проверенные приемы для сохранения спокойствия?
4: Так. Все время кто-то говорит, что-то ждет. Больше я всем говорю, и я от всех все жду. Это как бы Это как бы, да, больше так, наверное, происходит, а какое-то, наверное, умиротворение наступает уже, когда это мероприятие закончилось, и ты на втором мероприятии. Тут как бы ты перешагиваешь и вот как-то так двигаешься.
3: Я в один так... день максимальное количество мероприятий, которые приходилось проводить?
4: 1 июня 2023 года 21 мероприятие мы взяли на 3 команды.
3: И нужно было самому все контролировать?
4: Нет, я с одной командой, один администратор с одной командой и еще один администратор с одной командой. Мы им дали по 6, себе взяли 8, что ли, как-то так было. И отработали 23-й год, 1 июня, это такой был. Я с коллегами с Москвы потом делился. Никто в сообществе такой объем 1 июня еще не делал в нашем городе. Ну, имеется в виду одной командой, одна команда.
3: У организаторов мероприятий какие сегодня проблемы?
4: Основная проблема – это текучка. Текучка кадров, как и у всех, люди. Нужны люди. Всегда нужны люди. Люди имеют свойство циклично меняться, уходить, взрослеть, выходить замуж, жениться, менять сферу деятельности, интересы, уходить в армию, там, условно, менять вообще образ жизни в хорошую, в плохую сторону. И поэтому текучка кадровая, я думаю, и мы все время об этом беседуем с моими друзьями, коллегами, предпринимателями, и это общая проблема. Будь то человек занимается производством, будь то человек занимается изготовлением чего-нибудь, услуги, любая сфера деятельности сейчас, с кем не разговариваешь, людей нет. Приходят, ну, не хотят работать, молодежь особенно. Это мы наблюдаем, да.
3: Но в этой сфере продолжительность действия активного, ну, сколько по времени? Максимально.
4: Мы знаем одного рекордсмена с тобой, да, который со мной уже сколько, 18 лет.
3: Нет, ну, таких, это, конечно, наверное, единицы.
4: Таких единицы, а так текучесть. По сезонности я смотрю, вот я буквально вчера пришло сообщение от парня, он работал у нас со второго потока фабрикантов 2017 года, волонтером был, такой почетный волонтер, и свадьба уведомляет меня, 9 лет мы уже общаемся, он давно не работает. В полиции, если не ошибаюсь, уже. Он женится, на Меткале живет, пригласил на свадьбу. То есть, условно, в сезонности, ну, 3-5 лет – это цикличность какая-то, да, вот можно какой-то алгоритм отследить, ну и то, не все. Были, уезжали в армию, возвращались. Есть ребята, с которыми взаимодействую, несмотря на то, что у них другая уже сфера деятельности, они, когда надо, придут, поддержат, помогут. То есть такие теплые, налаженные отношения.
3: То есть это не внешние факторы, это не кризис на улице, это вот именно поиск человека, наверное, отношение как к временному.
4: Мы работаем как бы по договору ГПХ со всеми нашими сотрудниками, соответственно. Но нет ничего постоянного, чем временное, да?
3: И согласна.
4: Когда люди показывают результат, мы видим, что эти люди нам интересны, мы с ними работаем. Опять же, я как руководитель компании «Фабрика праздника», как руководитель компании, как руководитель театра-студии «Эмоции», на базе театра нашей, театра-студии, находится обучающий центр. Мы с ними работаем, мы их формируем, мы им даем какие-то навыки. И, конечно, эти навыки, они, это не такая работа, условно, мы научили человека, он пошел от нас работать, условно, куда-то, да, или... Например, ты научил человека там что-то делать, колеса ремонтировать, он пошел, открыл свою вулканизацию. Это чуть другая история. И тут надо понимать, во-первых, это от его.
3: То личных... есть вы не как в КВН, которые ищут там на городских каких-то турнирах, на республиканских.
4: Нет, так тяжело. Так тяжело. Мы именно смотрим. Определенные 3 критерия всегда должны быть. То есть какая-то общепринятая нормальная внешность. Стандартизированное. Потом умение как минимум грамотно, желательно, без акцента, ровненько, с параллелью разум-язык изъясняться. И с таким человеком можно работать. Ему можно поставить задачу, какую-то роль ему дать, эту роль в нем развить, дать какие-то мастер-классы по актерскому мастерству, и из этого может что-то вылепиться. Но мы постоянно в этом находимся, и, соответственно, мы постоянно этим занимаемся. И уже смотрим, условно, какие ребята, какие дают результаты. Кто дает лучший результат, тот больше работает, тот больше вовлечен, тот больше как бы полезен себе, нам и социуму.
3: Получается, у вас есть своя студия, где кузница кадров, где вы обучаете подрастающее поколение.
4: Да, это относительно новое пространство. Мы в техническом режиме уже запущены с прошлого года. Под Новый год мы ее запустили. Но пока в полном объеме она не функционирует. Угу. В дальнейшем мы планируем, да, работать именно со взрослым сегментом, то есть не с детьми, а именно со взрослым сегментом, юноши, девушки, парни, с теми, кто хочет
3: прокачать актерское, да?
4: Немножко прокачать актерское, какую-то свою харизму, предполагаемую, что она у нее, у него или у нее есть, развить. А мы поймем, поможем, есть ли она, то поможем, если нету, то обозначим, что нету, да. Как-то так, и, конечно же, из этого материала будут предлагаться каким-то юнитам, условно их будем так называть, продолжить взаимодействие с нами. Но пока, опять же, повторюсь, она не в полном объеме функционирует, потому что, во-первых, текучка работы, во-вторых, какие-то сложности, вот сейчас вот буквально решаем вопросы с вентиляцией, да, в помещении, все время какие-то сложности, полностью погрузиться в реализацию проекта студии не могу.
3: По созданию условий.
4: Условия созданы, но хочется сделать их настолько комфортными, чтобы, ну, ничего не отвлекало, да, от обучающего, творческого проекта. Есть близкие друзья, которые будут преподавать определенные мастер-классы вести, вплоть до личностного роста не дойдем, но именно, опять же, это что-то на грани, как я вижу в итоге, психоэмоционально-харизматическая такая история, когда у человека много зажимов, а сейчас очень много людей с молодое поколение с различными комплексами, зажимами, их очень много. Или наоборот, излишне без комплексов. То есть тут какие-то нужны рамки, да, то есть условно мы наблюдаем это вообще в образовательных учреждениях, как они себя ведут и так далее. Вот это очень актуально тем, если мы можем как-то приучить, как-то научить, как-то дать какие-то

0: после такого загруза, что нужно сделать, чтобы восстановиться?
1: Не спектакль, а конкретно праздники. Это 1 июня, это когда рабочий день, это когда каждая организация хочет у своих, своим детям, своих сотрудников что-то провести. Много муниципальных объектов. И ты берешь, просят, и как-то выстраиваешь все в логистику, отрабатываешь это. Как-то вечером уже собираешь себя, закрываешь этот день. И знаете, наверное, ночь делит просто, и на следующий день ты просто продолжаешь другую работу, и все.
0: А есть такое, что Сурен Каренович, просто переключаясь с одной деятельности на другую, отдыхает?
1: Нет, к сожалению, у меня нету. Моя работа, я всегда говорю, моя работа – это и мое хобби, моя работа – это, в принципе, основополагающее моего движения. То есть я не вижу себя без этой работы, это уже образ жизни. Как бы единственное, на что я могу переключаться, это, конечно, семья, дети. Вот основное мое единственное переключение, что позволяет мне хотя бы на какие-то короткие мгновения понимать, что я не только организатор, но также муж, отец. И у меня есть большое количество таких, скажем, бытовых, семейных задач, которые тоже без моего участия не организуются и не решатся.
0: Мне всегда интересно наблюдать, как меняется общество и как в связи с потребностями общества меняется и предложение. Я думаю, что в Дагестане мы видим, что корпоративы уже поменяли форму, теперь это тимбилдинги. Может быть, уже так, как, допустим, в моем детстве какие-то праздники не отмечаются, но появились другие праздники, которые отмечаются активно. Как здесь, вот, будучи профессионалом, четко реагировать, чутко реагировать на изменения в социуме?
1: Есть такое хорошее слово, молодежь его очень любит, тренды, да?
0: Угу.
1: Такое популярное слово. Но надо не забывать, что сильно переборщить с этими нововведениями и трендами мы не можем, потому что мы живем в очень аутентичной республике, с определенными устоями. Есть вещи категорически недопустимые в нашей ментальности, в моем восприятии как организатора, восприятии моего коллектива, недопустимые в плане подачи. То есть я помню, несколько лет назад был очень такой резонансный момент, городское какое-то мероприятие, мы, слава богу, были там не участны. Какая-то вот магазин условно, да, что-то на улице происходит, площадное, да. И там мы проезжали, и мы слышим там такая современная, очень креативная музыка, ну вообще ни разу не детская, она бомбит, и это как-то так чуть-чуть, и дети прыгают под нее. Ну надо понимать, что тренды трендами, но определенные нормы,
0: фильтры,
1: нормы и какая-то этика, эстетика должна же присутствовать.
0: Однозначно.
1: Благо у нас всегда есть лезгинка, с которой можно замаскировать любой аудиоляп, да, в плейлисте, и это будет всегда интересно. Особенно интересно, когда на открытой площадке, включая лезгинку, действительно, и проходят туристы, они так смотрят, и ребята, например, там, какой-нибудь Мишка там, например,
0: вообще берет. Обходится какое-то мероприятие без лезгинки?
1: Или... Нет, без лезгинки нельзя, никак нельзя. Без лезгинки никак нельзя, тем более у нас столько ее вариативных вариантов есть сейчас этой лезгинки.
0: И в завершение хочется спросить, что вдохновляет?
1: На работу.
0: На подвиги.
1: Ну, тут такое, вдохновляющая мотивация или мотивирующее вдохновение, как-то так, наверное. Много чего. Во-первых, это уже, опять же повторюсь, чувство ответственности, образ жизни, команда. Но,
0: а конечно, кто кроме меня? Кто, если не я?
1: Не столько это даже. Это понятно. Но вообще история с детей, она очень сильно относится к моим детям. И я, наверное, где-то на подсознательном уровне, все время не находясь дома, толком не видя, как мои дети растут, вижу огромное количество детей каждый день. И...
0: причастны к тому, как развиваются другие дети.
1: Да, и, как, наверное, какая-то, как-то я себя этим... успокаиваю, что если хотя бы своих не вижу, но вот этим сотням детей я дарю праздник, и, как говорится, может быть, Всевышний примет вот это благое, что я делаю, хотя бы для других детей, чужих.

0: чужих детей не бывает, конечно же. Ну, для других детей, не для своих. Ну, уже дети выросли. Они понимают, папа работает, папа делает праздники. И им делает, и делал. И сейчас у меня родилась дочка буквально недавно, 4 месяца назад.
1: Поздравляем.
0: Сейчас, спасибо большое. Сейчас у меня есть для кого дальше делать праздники. И поэтому... Ну, план есть пока еще поработать.
1: Кстати, мальчики и девочки по-разному воспринимают праздники?
0: Форматы разные. Форматы разные. То есть, ну, вы знаете, не скажу, что по-разному. Бывают такие зажигательные девчонки, бывают такие застенчивые мальчишки. Тут
1: не угадаешь.
0: Поэтому есть определенные условия. Главное понимать, сколько детей, понимать настроение. Мои ребята обучены так, чтобы ловить. Тем более, когда входишь с ними в интерактив, они сразу, так, ребята, всем привет, что будем делать? Играть, танцевать? То есть, вот уже интерактив сразу налажен, они воспринимают ведущего или ведущую как своего близкого, как подружку или там друга, он в образе каком-то узнаваемом, и все, заходит уже полное взаимодействие. Все, играем. Играем, значит, играем. Танцуем, значит, танцуем. И они уже это ведут. Ну, не исключение, есть дети, которые вот так сядут в угол и не хотят вот этот шум, их как-то напрягает. Но я считаю, что успех любого ведущего, этого ребенка тоже расположить, конечно же, к себе, как-то вытянуть его, и чтобы в конце праздника хотя бы этот ребенок уже в общей массе резвился и радовался происходящему.
1: Благодарю, Сырын Каранович, что, несмотря на свою загруженность, вы нашли все-таки время, приехали к нам в студию и поделились слушателями интересной, полезной информацией.
0: Спасибо.
1: Я напоминаю, что гостем сегодняшнего эфира был эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке и культуре, художественный руководитель театра-студии «Эмоции» Саркисян Сурен Каренович. В студии работала Эмисия Мирова, и до будущих эфиров.
2: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт-Про». Самая актуальная информация из первого.

Рухали лужас, чанги тушмана сувет эрхот араб, чармил хвалчен буго бакун кодобку. Рахун кечон кварит хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух бичун.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Нас много. Родина одна. Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: как-то незаметно лето у нас продолжается. 23-й день сегодня месяца июля. Жаркого лета, которое обещает быть еще и далее жарче. Прямо по курсу у нас прогноз погоды. Ну и, конечно же, только лучшая музыка. Другую мы не держим. Это радио «Прибой». Это первое радио Северного Кавказа. А вас приветствует первый ведущий нашей радиостанции Расул Алибеков. Ну, первый, потому что я прихожу сюда первый. Вот. А, работаем. В общем, да, я пришел работать. А, через несколько секунд услышимся обязательно.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Сегодняшний день обещает быть немного ветреным. Ветер поднимется до 10 метров в секунду юго-восточного направления, порывы до 12-13 метров. Что это такое? Да ничего особенного. Просто ветер будет дуть, вот и все. Но гидрометцентру уже надо что-то говорить. 26 градусов тепла на данный момент, днем плюс 29-30. Но где 29-30, там в тени будет и все 35 и 40. А вот, дождя. Завтра слабый дождь, слабый ветер, порывы до 5 метров в секунду. В общем, уже об этом будем говорить завтра, в пятницу, где температура воздуха также будет составлять 29-30 градусов, естественно, тепла. Вот, хорошая погода нас ждет сегодня, но если бы не ветер, было бы вообще очень жарко. Именно об этом я пытался заговорить с нашим соседом Митричем, которого утром встретил, идя с остановки общественного транспорта до рабочего места. Митрич был очень хорошим расположение духа, но его что-то тревожило. Что его тревожило, я вам сейчас рассказываю. В общем, он подходит, значит, ко мне, разговорились о том, о сём, пятое, десятое, потом говорит: слушай, говорит, можно, говорит, у тебя занять немного денег? Я говорю: что случилось, Дмитрич, ты чем озабочен? Он говорит: ну, я тебе скажу, вот вчера вот наш вот сосед, вот он поднял в два раза цену на самогонку всем нашим соседям по улице. Я говорю: а чем мотивировал-то ваш сосед, который гонит самогонку? А что он объяснил-то? Дмитрич говорит: да он объяснил, повышение это... естественно, и связано это, тут Дмитрич по сторонам, значит, посмотрел и сказал, с конфликтом в Ормузском проливе.
1: Прибой. Радио.

0: в нашем эфире песня, которая называется «You're a Woman», то есть «Ты женщина». Это дебютный сингл немецкой популярной группы «Bad Boys Blue», выпущенный, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1985 году. Это была первая песня в исполнении нового вокалиста группы, которого звали Тревор Тейлор, и которая принесла настоящий успех коллективу, где моментально оказалась в первой десятке лучших песен. На данный момент в первой десятке лучших песен прошлого столетия. 7 часов и 50 минут, время московское. Мы сейчас сделаем небольшую остановку. А разговор о музыке продолжится очень скоро.
1: Реклама. Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Cybox, Dugabot, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Девушка пришла, поздоровалась со мной и сказала: «Привет, Алибеков, как дела?» Я говорю: «Нормально, Диана Гаджиева, нормально, у тебя как?» Она говорит: «Да тут вроде бы тоже ничего, и новости у меня хорошие». Я говорю: «Расскажи, о чем?» Она говорит: «Не расскажу, ты потом их комментируешь». Я говорю: «Ну я по-любому их буду комментировать, твои новости». Она говорит: «Ну ты лучше послушай, а вдруг ты не будешь комментировать?» Я говорю: «Я послушаю, и я буду комментировать». Вот, новости у нас самые хорошие и главные новости к этому часу прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Пройдемте в час следующий.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилокомплекс «Камелия» в Дербенте. Повышение пенсионного возраста в России предложили отменить. Жителей Дагестана ждут 3 выходных дня. И премьер республики поручил усилить контроль за частной медициной и косметологией. Теперь подробно. Изменения, внесенные в российское законодательство в рамках пенсионной реформы 2018 года, предложили упразднить и вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию, составляющий 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Кроме того, законопроект закрепляет положение о недопустимости пересмотра этого возраста до 1 января 2035 года. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал Софеду одобрить закон о патентовании в IT-сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты регионов. Закон, который был принят Госдумой накануне, поможет защитить интеллектуальную собственность в сфере цифровых технологий. Выходной день с воскресенья 26 июля перенесли на понедельник 27 июля, когда Дагестан будет отмечать День Конституции. Теперь у жителей республики будет 3 выходных дня подряд. По Трудовому кодексу из-за его переноса дагестанцы отдохнут 25, 26 и 27 июля. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание, посвященное соблюдению законодательства частными медицинскими, фармацевтическими и косметологическими организациями. Ключевой темой обсуждения стала легализация налоговой базы и трудовых отношений в этих сферах, сообщили в пресс-службе правительства республики. Глава кабинета министров подчеркнул, что руководство региона готово поддерживать добросовестный бизнес, который создает рабочие места и расширяет доступ к услугам. Однако значительная часть рынка продолжает работать вне правового поля. Премьер отметил, что речь идет не только о налоговой дисциплине, но и о прямой угрозе безопасности и здоровью граждан. По его словам, выявляются случаи несоблюдения лицензионных требований, факты нецелевого расходования средств обязательного медицинского страхования и нарушения при оформлении медицинской документации. Сборная Дагестана по паратэквондо проходит подготовку к чемпионату России, который пройдет 29-30 июля в Нальчике. Учебно-тренировочный сбор команда проходит в Махачкале. На соревнованиях в столице Кабардино-Балкарии планируют выступить 27 спортсменов. Среди них призеры Паралимпийских игр Даниил Сидоров и Алиасхаб Рамазанов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, про пенсию. На вопрос, чего вы достигли в жизни, американский пенсионер, например, отвечает: достатка. Китайский пенсионер говорит: много детей и внуков. А вот в России российский пенсионер с гордостью говорит: пенсионного возраста. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро и представляет новую песню в исполнении народного артиста Республики Дагестан Магомеда Абасова. Песня называется «Та женщина». В общем, «Вурим хма, вурим хма».

0: Сила простого слова. Песня строится на повторе одного слова, которое становится ее сердцем. Это популярный хит Ани Лорак. Обожаю. Несложная философская притча, знаете, это такой вот звуковой манифест простой, искренней радости, где каждое повторение слова «обожаю» работает как формула счастья, наверное, каждая строка, как признание в том, что настоящая любовь не требует усложнений. Нет, здесь нет драмы, нет сомнений, нет боли, только честность. Я в глазах твоих тону, от любви твоей я таю. Вот и все, собственно говоря, слагаемый успеха этой песни. Я в глазах твоих тону. Далее реклама спонсора. 8 часов и 9 минут, время московское. Четверг продолжается в эфирной студии «Радио Прибой». Обожаю и люблю. Расул Алибеков.
1: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».

0: И спустя много лет эта песня остается актуальной, равно как и музыка этой группы. Секрет нестареющей популярности «Энигмы» и их песен кроется в ее способности, знаете, вот резонировать с глубинными чувствами и, конечно же, эмоциями. Это музыка вне времени и пространства, которая вызывает ассоциации с загадочными ритуалами, древними культурами и духовными поисками. Она продолжает вдохновлять музыкантов и художников и по сей день звучит в нашем эфире, потому как звучала, звучит и будет звучать. Знаете почему? Потому как она напоминает о своей уникальности и вневременной ценности. Silence must be heard. Enigma. Радиоприбой. Без комментариев.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Do It Hurts в нашем эфире. Жизнь у них wonderful, жизнь у них удалась. Так, вот у меня 4 монитора передо мной стоят, причем каждый монитор метр на метр, вот такие большие мониторы, один еще для Адама. Поставили диджей Адама Будагилова. А что поставили, если на работе его нет? А вот смотрю на одном из них, пока вот ищу, где у меня прогноз погоды. Вот российские туроператоры предупредили отъезжающих в Египет об акулах. Министерство же туризма Египта на всякий случай предупредило акул насчет туристов, которые приезжают из России. Так, о погоде в столице Дагестана. О, нашел, наконец-таки нашел. Сам же делаю бардак и сам же думаю, откуда этот бардак здесь взялся. Сейчас 27 градусов днем, плюс 30, ну 29-30, ну местами там где-то, что-то как-то. Ветер 8 метров в секунду юго-восточного направления, порывы до 10 метров в секунду. Сегодня у нас днем без осадков.
1: Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: как будто нож под ко...
1: А сейчас опять он взорвется здесь. Это была ключевая мысль припева, а вот вернуть не можем, а когда душа ослепла. Метафора того, как душевная боль или непонимание разрывают чувства. И разрушают, естественно, чувства. Но это здесь личная песня, здесь не патриотическая. У него, знаете, либо личная, либо патриотическая. Другого у него, в общем-то, нет. Заслуженный шаман нашей страны, шаман на радио «Прибой».
2: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Часто спрашивают, скажите, пожалуйста, а Красный мост открыт? Нет, друзья мои, Красный мост, ну то, что в горах, он закрыт. Вот, а если вы едете в ту сторону, то заранее уточняйте, если есть у кого уточнить, открыта дорога или же закрыта. Еще часто спрашивают, а сколько стоит у вас топливо? Ну, мы не владеем более точной информацией, сколько стоит топливо, потому как мы ездим на маршрутном такси, наши все работники давно уже ездят на маршрутном такси, но точно могу сказать, газ где-то, по-моему, от 40 до 50 рублей, или 45, я не знаю, а вот бензин от 100 до 150 рублей. А что касаемо цен в Москве, я знаю, бензин стоит 75,95 и 65,92. Вот, больше я ничего не знаю. Вот, я еще знаю, что Ford создал новую систему открывания багажника ногой, если кого-то интересует. Они не знают, что это давно изобрели в России. И не только для багажника, но и для капота и дверей, и не только в машине. Что касаемо развязки города Махачкалы, от троллейбусного кольца в сторону города по улице... Так, что это за улица у нас? Так, это не Имама Шамиля, это другая улица у нас, Гайдара Гаджиева. То вот в этом месте у нас небольшое скопление автомобилей. Что касаемо центра города Махачкалы, здесь все спокойно, люди на каникулах, люди в отпусках. Вот старая трасса города Каспийска не особо загружена, не особо, терпимо, как говорится, на 8 часов 40 минут по московскому времени, четверг, 23 июля. В общем, все пока, в общем-то, свободно. Да, не вижу никаких ограничений по этому поводу. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И вот еще, что самое интересное, я сам лично заметил, стоя вот на светофорах, маршрутном такси, в этих автобусах, вы знаете, что случилось? Некоторые водители, стоя на светофоре, стали включать магнитофоны с записью звука мотора. Знаете для чего? Ну, чтобы окружающие думали, что они не глушат двигатель. Далее реклама спонсора.
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви. Thank you.

0: Я сижу и слушаю дядю Колю Расторгуева и группу Любэ, и вот, знаете, такая вот жизнеутверждающая интонация в этой песне. Оптимизм, вера в лучшее. Несмотря на прошедшую юность, герой сохраняет молодость души, готовность радоваться жизни и делиться этой радостью с окружающими. Да что еще нужно? Песня «Давай наяривай», вы знаете, это своеобразный рецепт счастья по-русски, в котором есть место и грусти, и радости, и любви, и песням под звонкую семиструнную гитару. Концовка здесь просто вообще. 8:50 время. Московская группа Любэ. Радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» — это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Лезгинская поговорка.
7: Верили хайр сурар актюажезла.
8: Все дороги завершаются на кладбище.
6: Радио «Прибой».

0: Сидели сейчас с Дианой Гаджиевой и, в общем-то, смотрели отзывы от разных турфирм. Ну, лето впереди, может, куда-нибудь кто-нибудь из нас, да, и поедет. И, в общем, один отзыв на сайте турфирмы нас, в общем-то, ну, просто, знаете, так порадовал, так интересно было. В общем, одна дама пишет: дважды отдыхала в Тунисе, не говорим, какая фирма, а одна, дальше она пишет, была в Хамамете и на Джербе. Ни одного, далее дама продолжает: ни одного недостойного предложения или же недостойного комплимента в свой адрес не слышала. Никто меня за руки не хватал и никуда не затаскивал. Подпись: Анастасия, 79 лет. Давайте новости мы сейчас послушаем. Диана Гаджиева готова рассказать о них.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Школы не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшие. Дагестан и Беларусь обсудили новые направления сотрудничества в сфере туризма и вопросы развития предприятий, энергетики и ЖКХ обсудили в республике. Теперь подробно. Образовательные учреждения не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшую школу. Такое разъяснение публиковали в Министерстве просвещения России. Ведомстве напомнили, что право на среднее образование гарантировано Конституцией и доступ к 10 классам должен быть открыт для всех. При этом в министерстве назвали две законные причины для отказа. Первая – полное отсутствие свободных мест, вторая – если ученик не прошел конкурсный отбор в профильный класс. В Минпросвещении подчеркнули, успешная сдача ОГЭ дает право учиться дальше. И даже если ребенка не берут в специализированный класс, местные власти обязаны предоставить ему место в обычном или предложить колледж. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в совещании под руководством замминистра экономического развития России Сергея Назарова. Основной темой обсуждения стал ход реализации мероприятий программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики ЖКХ республики. Участники совещания проанализировали текущий статус исполнения мероприятий, рассмотрели результаты уже выполненной работы и обозначили задачи, требующие особого внимания. Дагестан и Беларусь обсудили новые направления сотрудничества в сфере туризма. Совместная работа будет направлена на привлечение инвестиций, развитие современной туристской инфраструктуры, создание новых средств размещения и реализацию совместных проектов. Народный фронт разработал и запустил специального цифрового помощника в формате телеграм-бота, призванного защитить граждан от киберпреступников и телефонных аферистов. Инструмент помогает оперативно распознавать схемы обмана, оценивать уровень угрозы, защищать персональные аккаунты и предотвращать кражу сбережений. Администрация Махачкалы планирует поэтапно к 30 году перевести все маршруты на регулируемый тариф и отменить неэффективные и дублирующие линии. Это позволит властям осуществлять более эффективный контроль за графиком движения, интервалами между рейсами и качеством предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок, отметили в мэрии. Также город планомерно отказывается от маршрутных такси в пользу автобусов повышенной вместимости. И о курсах валют: на сегодня доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Пока шли новости, получил смс-сообщение следующего содержания. Доброе утро, радио «Прибой». Получил пенсию, решил поехать отдохнуть. Доехал до аэропорта. Радио «Прибой», не знаете, где можно отдохнуть в аэропорту? Нет, не знаем. Но мы знаем, что радио «Прибой» в эти утренние часы желает вам доброго утра.

0: далее как бы крик, надрыв, обещание отдать себя целиком. Многие плачут, кажется, что это про великую любовь.
1: Не жить без тебя.
0: В здоровых отношениях есть два взрослых человека. У каждого свои границы, свои желания, своя жизнь. Они встречаются, делятся, поддерживают. Ну и в данном случае, конечно же, растворяются друг в друге. Это правда один. В нашем эфире сумасшедший Филипп Киркоров и очень интересная работа. Далее реклама спонсора. Четверг, у нас 9 часов и 10 минут, время московское. Приветствую вас на волнах радио Прибой. Желаю вам доброго солнечного утра. В эфирной студии трудится Расул Ибеков.
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: У нас ведущий есть диджей Адам Будагилов. Вы знаете, он вчера вернулся из отпуска в Бермудском треугольнике. Да и вроде бы ничего удивительного, но он уходит в отпуск только завтра. Так, о погоде сейчас 28 градусов, днем плюс 29-30. Ветер 7 метров в секунду, он дует с запада. У нас сегодня без осадков. 29-30, в общем-то, днем, да.
1: Летний день с радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: У них было всего лишь несколько песен, которые запомнились нам как одни из самых лучших в творчестве дуэта под названием «Риман». «Супергерл» — одна из них, а других сейчас не припомню, но, в общем-то, были еще 2-3 песни, которые заслуживают определенного внимания. Группа «Токио», Абдулла Мирзакеримов, ну и «Дати». Далее прямо по курсу, но прежде реклама спонсора.
1: ...24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио Прибой.

0: Еще один час канул в небытие. Впереди у нас новости. Диана Гаджиева, Расул Алибеков на радио Прибой. Давайте послушаем Диану.
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилокомплекс «Камелия» в Дербенте. Повышение пенсионного возраста в России предложили отменить. Жителей Дагестана ждут 3 выходных дня. И премьер республики поручил усилить контроль за частной медициной и косметологией. Теперь подробно. Изменения, внесенные в российское законодательство в рамках пенсионной реформы 2018 года, предложили упразднить и вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию, составляющий 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Кроме того, законопроект закрепляет положение о недопустимости пересмотра этого возраста до 1 января 2035 года. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал Софеду одобрить закон о патентовании в IT-сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты регионов. Закон, который был принят Госдумой накануне, поможет защитить интеллектуальную собственность в сфере цифровых технологий. Выходной день с воскресенья 26 июля перенесли на понедельник 27 июля, когда Дагестан будет отмечать День Конституции. Теперь у жителей республики будет 3 выходных дня подряд. По Трудовому кодексу из-за его переноса дагестанцы отдохнут 25, 26 и 27 июля. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание, посвященное соблюдению законодательства частными медицинскими, фармацевтическими и косметологическими организациями. Ключевой темой обсуждения стала легализация налоговой базы и трудовых отношений в этих сферах, сообщили в пресс-службе правительства республики. Глава кабинета министров подчеркнул, что руководство региона готово поддерживать добросовестный бизнес, который создает рабочие места и расширяет доступ к услугам. Однако значительная часть рынка продолжает работать вне правового поля. Премьер отметил, что речь идет не только о налоговой дисциплине, но и о прямой угрозе безопасности и здоровью граждан. По его словам, выявляются случаи несоблюдения лицензионных требований, факты нецелевого расходования средств обязательного медицинского страхования и нарушения при оформлении медицинской документации. Сборная Дагестана по пара-тэквондо проходит подготовку к чемпионату России, который пройдет 29-30 июля в Нальчике. Учебно-тренировочный сбор команда проходит в Махачкале. На соревнованиях в столице Кабардино-Балкарии планируют выступить 27 спортсменов. Среди них призеры Паралимпийских игр Даниил Сидоров и Алиасхаб Рамазанов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: На волнах Прибоя. Лучшее родное.

Сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Она любит эти песни такие, как, в общем-то, с последующим выводом для себя. «Бриллиант» — это не песня, а месть, скажем так, бывшему. Это гимн женщине, которая поняла, ее недооценили, ее просто не разглядели, где каждый бит работает как пульс новой жизни, а каждая строка как осколок разбитого стекла, который стал частью огранки. Ну, в общем-то, типа песня о том, как боль превращается в огранку. А «Сивили», «Артик», «Асти», «Бриллиант» на радиоприбой. Далее реклама спонсора. Я же желаю вам доброго утра. У нас сегодня четверг, 23 июля. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. У микрофона на ближайший час Расул Алибеков. Продолжение следует. Эфир Дэвид Вордс. Далее супер песня.
1: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама», поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Бахачи чол колонию хола.
10: Герой умирает в седле.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Тут вот недавно я читал, почему коммунальщики летом отключают горячую воду. Сталкивались, да, с таким? Но они говорят, когда жара реально аномальная, в отсутствие горячей воды трубы все равно так прогреваются, холодные, что вечером душ принять совсем, в общем-то, не проблема. Имейте в виду, мы вам раскрыли все секреты. 26, сейчас 29, далее 29-30. Ветер 9-10 метров в секунду, порывы до 20. Ветер немного усилился, юго-восточного направления. А вот сегодня у нас без осадков.

0: Здесь была Валерия, песня под названием «Возьми мою любовь». Далее небольшая музыкальная, скажем так, не музыкальная пауза, а музыкальная пауза далее будет состоять из песен в исполнении Рустама Ахметханова, Дагира Магомедова, а также Сафри Дую и Криса де Саренде. Но впереди, как я уже сказал, много полезной информации, и она вам очень понравится. Итак, слушаю вместе с вами на Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом на «Торговый дом «Обуев». На...
4: Есть проблемами, связанными с кредитами, долгами? Вас постоянно беспокоит коллектор?
5: Юре, можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Слышал песню «Дым над водой», а вот чтобы голова над водой первый раз. Это песенка в исполнении Сафриду и Криса де Саренда. Прозвучало на волнах радио «Прибой». 10:46, время московское. Далее реклама спонсора. Ну и Андрей Губин продолжит эфир. Концовка вообще интересная на барабанах Сафридоя.
1: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви.
0: В Махачкале сейчас очень хорошая погода. Ну, жарковато, без этого не бывает. У меня на сегодня все, я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах Радио Прибой. Ну и напоследок, у вас все будет хорошо. В эфирной студии Радио Прибой работал Расул Алибеков.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550 88 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Школы не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшие. Дагестан и Беларусь обсудили новые направления сотрудничества в сфере туризма и вопросы развития предприятий энергетики и ЖКХ обсудили в республике. Теперь подробно. Образовательные учреждения не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшую школу. Такое разъяснение опубликовали в Министерстве просвещения России. Ведомстве напомнили, что право на среднее образование гарантировано Конституцией и доступ к 10 классам должен быть открыт для всех. При этом в министерстве назвали две законные причины для отказа. Первая – полное отсутствие свободных мест, вторая – если ученик не прошел конкурсный отбор в профильный класс. В Минпросвещении подчеркнули, успешная сдача ОГЭ дает право учиться дальше. И даже если ребенка не берут в специализированный класс, местные власти обязаны предоставить ему место в обычном или предложить колледж. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в совещании под руководством замминистра экономического развития России Сергея Назарова. Основной темой обсуждения стал ход реализации мероприятий программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики ЖКХ Республики. Участники совещания проанализировали текущий статус исполнения мероприятий, рассмотрели результаты уже выполненной работы и обозначили задачи, требующие особого внимания. Дагестан и Беларусь обсудили новые направления сотрудничества в сфере туризма. Совместная работа будет направлена на привлечение инвестиций, развитие современной туристской инфраструктуры, создание новых средств размещения и реализацию совместных проектов. Народный фронт разработал и запустил специального цифрового помощника в формате телеграм-бота, призванного защитить граждан от киберпреступников и телефонных аферистов. Инструмент помогает оперативно распознавать схемы обмана, оценивать уровень угрозы, защищать персональные аккаунты и предотвращать кражу сбережений. Администрация Махачкалы планирует поэтапно к 30 году перевести все маршруты на регулируемый тариф и отменить неэффективные и дублирующие линии. Это позволит властям осуществлять более эффективный контроль за графиком движения, интервалами между рейсами и качеством предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок, отметили в мэрии. Также город планомерно отказывается от маршрутных такси в пользу автобусов повышенной вместимости. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

каждый день на волнах радиоприбой с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Друзья мои, на волнах радио «Прибой» песня, вдохновляющая не останавливаться на достигнутом и с оптимизмом смотреть в будущее. О невестке в программе «Ретро» песня, которая была написана в 1982 году для группы «Круг». А затем уже исполнила и о невесте, это эстонская певица, которая с песней гремела на всю советскую страну.
1: Позади обманчивый лед, позади холод груди, позади.
0: Друзья мои, говоря о том, что не надо бояться, я вспомнил слова Марка Хаяма. Не бойся, друг, сегодняшних невзгод, не сомневайся, врет их, время их сотрет. Минута есть, отдай ее веселью, а что потом придет, пускай придет. Эта мысль, друзья мои, на самом деле помогает не тратить силы на переживания о будущем, и большинство страхов не сбываются, а даже и случаются, мы переживаем их легче, чем ожидали. Лучшая музыка на волнах радио «Прибой». 11:20, время точное. Мы из Махачкалы, приветствуем вас. Желаю вам доброго дня, зовут меня Адам. Сегодня 23 июля, сегодня четверг. И музыка на программе «Ретро» продолжает звучать уже от Брайана Ферри. «Don't Stop the Dance» называется этот трек. Будьте здесь.

0: Ну что, друзья мои, программу «Ретро» представляет ювелирный дом «Карджери», который отмечает свой день рождения и приглашает всех на клиентские дни. 24, 25 и 26 июля вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выбирайте украшения, которые будут радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азизалиева, 8, ювелирный дом «Карджери», Махачкала. Ну что ж, программа «Ретро» продолжается. Всем доброго дня.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

Авасферная варис, Шубандин, Шатфильдин, Шатфильдин, Авасферная варис.

0: товара.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: но прошло.
1: Ну что, друзья мои, на волнах радио привет в программе «Ретро». Певица, которая прошла путь от карпатской певицы в скромном платье до эстрадной дивы, чьи шлягеры звучали из каждого окна. София Ротару на волнах радио «Прибоев», чьей дискографии этой великой, скажу, певицы есть песни-символы, определяющие целые десятилетия. Если 70-е годы прошли под знаком «Червонарута» и «Лаванды», то конец 80-х ознаменовался более зрелым, драматичными и пронзительными песнями. И среди них, конечно, особое место занимает песня «Было, но прошло», песня, которая стала не просто хитом, а настоящим, скажем, элегическим прощанием с уходящей эпохой и одним из творческих пиков карьеры Софии Ротару. Ее история – это история такого тонкого чутья артиста, сумевшего, я думаю, уловить настроение времени. Мы продолжаем программу песен с прошлых лет и наслаждаемся, конечно, вспоминая какие-то моменты из жизни, из прошлого. Джо Кокер на волнах радио прибудет. Далее, меня зовут Адам, всем с

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

0: Сахар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дилим,
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России действует мера по снижению уровня бедности. В стране Дагестан в лидерах по сбору черешни, и представительница республики вышла в финал национального чемпионата «Обилимпикс». Теперь подробно. Более 9 миллионов граждан России получают единое пособие. Его внедрение позволило снизить уровень бедности в стране. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Единое пособие – это мера господдержки семей с детьми и беременных женщин с невысокими доходами. С 2023 года оно объединило несколько ранее существовавших выплат. Пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Министерство здравоохранения России добавило в список заболеваний синдром Рафика, который характеризуется различными нарушениями интеллектуального и двигательного развития. Теперь в перечне значатся 304 наименования. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Орфанные заболевания – это тяжелые редкие болезни, распространенность которых не превышает определенного порогового значения. В России к ним относятся патологии, встречающиеся не более чем у 10 человек на 100 тысяч населения. Дагестан вошел в число лидеров страны по производству черешни. По итогам прошлого года, согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, аграрии региона собрали 13,5 тысяч тонн ягоды, уступив лишь Ставропольскому краю с его показателем в 25,5 тысяч тонн. С начала года в республике более 280 самозанятых присоединились к программе добровольного обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Участие в ней дает право на выплаты по больничному листу. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Студентка профессионально-педагогического колледжа имени Меджидова в Избербаше Альбина Исаева завоевала право представить Дагестан в финале национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». По результатам отборочного этапа соревнований среди представителей Южного и Северокавказского федеральных округов она заняла первое место в компетенции «Художник-оформитель» в категории «Студенты». И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: желаю. Прекрасная песня прозвучала, друзья мои, это премьера на волнах радио «Прибой» в исполнении просто легендарного и замечательного артиста Магомеда Басова в одном лице и директора балета, оперы и балета, оперы, нет, театра, оперы и балета РД. Магомеда Басова была с волнах с песней «Та женщина», 12.09, время московское. Друзья мои, программа по заявкам начинается, стартует. И напомню программу «Час желания», прекрасный ювелирный спонсор. Это «Росювелир», уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеально. Огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова 11. Каспийск. Ахметхана Султана 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Час желаний.
7: Ты не один.

0: что там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.
3: Час желаний. Адамом Будагиловым.
4: Друзья мои, я за то, чтобы так, двери были закрыты на это лето. Прощай, жара, ждем осень. Это программа «Час желаний», 12.22, московское время. Вот одно из сообщений. Салам алейкум, прибой, приветствуем всех дагестанцев. Хочу послушать Александра Шата «Брат» песню. Моим близким посвящаю «Спасибо» из Кизилюрта. Что ж, с большим удовольствием мы ставим песню Александра Шата «Брат». И эта песня направляется в город Кизилюрт для ваших близких.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем.

желаний. Это программа «Час желаний», друзья мои. Ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007 на наш МАКС. И вы можете передать таким образом через эфир нашего радио поздравления, сообщения с приветами и просьба поставить песню. Вашу любимую песню или песню любимого вашего человека. Делать это прямо сейчас, до конца часа, 12.26 уже по Махачкале, по Москве. И уже следующее сообщение я зачитаю. Доброго дня всему Дагестану, радиостанции «Прибой» и ведущему. Можно послушать нашу любимую Гульханум Гаджиеву «Зови, не зови». Спасибо большое, написала Замира. Что ж, с большим удовольствием послушаем эту прекрасную певицу, народную артистку Дагестана Гульханум Гаджиеву. Ее одна из последних песен «Зови, не зови» в программе «Час желаний».

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Друзья мои, мой хит, отличный трек от Гульхана Мукаджиева «Зови, не зови» прозвучал на волнах радио «Прибой». Это программа по заявкам. Час желания 8-988-291-1007. Ждем ваше сообщение на Макс. И напомню о том, что программу «Час желаний» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. И «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
10: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
11: Итак, это программа «По заявкам чья желание», друзья мои. Приветствуем тех, кто присоединился к нашей компании. Радиостанция «Прибой» и 8-9-8-8-291-10-07 на Макс. Можете писать вы тоже. Как написала вот следующая наша слушательница по имени Альбина. Привет, радио «Прибой». Спасибо всем за хорошие песни по СМС. Я тоже включаю в ваш плейлист Валима «Харизму» и дарю ее своей подруге Милане. От Альбины сообщение и спасибо написала в финале. Итак, от Альбины для Миланы. Отличный трек звучит в исполнении Валима под названием «Харизма», всем известный из недавнего прошлого трек. Давайте делаем громче, все вместе послушаем.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Да, всем салам алейкум, кто остается с нами, друзья мои, и ждем ваши сообщения до конца часа, еще достаточно минут 19 есть. Салам алейкум, прибой, пишет нам далее наш слушатель, который вот далее продолжает, цитирую прямую речь. Меня зовут Осман, хочу передать пожелания самые лучшие для Разият и для нее, Руслана Гасанова, расскажи, любимая. Ну что ж, Осман, для вашего любимого человека, наверное, скорее всего, для Разият, для родного человека, в крайнем случае, эта песня уже готова звучать, Руслан Гасанов, расскажи, любимая, в программе «Час желаний».

0: час желаний.
1: Реклама на радио.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
9: Итак, друзья мои, 12.50 московское время. Мы продолжаем дарить вам хорошую музыку. И все благодаря вашим сообщениям, уважаемые. 8-988-291-1007. Каждый день на волнах радио «Прибой» с 12 до 13 и с 17 до 18 программа «По заявкам». Ну, и что ж, следующее сообщение. Салам алейкум, Адам. Включите мне и моим братьям, рядом сидящим, для хорошей дороги и настроения, кредо «Давай лаве». Ждем и жмем руку. Ну что ж, мы с большим удовольствием, то есть я сейчас включу для вас, для ваших друзей, братьев, для хорошей, счастливой дороги, для хорошего настроения, мистер Кредо и «Давай лаве» на волнах радио «Прибой» прямо сейчас.

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Друзья мои, напомню о том, что программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Миноборнауки предложила протестировать цифровую платформу университета. В Махачкале ограничили движение автотранспорта, и в Дагестане стартует кубок СКФУ по волейболу. Теперь подробно. Миноборнауки России предложило провести эксперимент по созданию, апробации и внедрению цифровой платформы университета. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Протестировать федеральную государственную информационную систему предлагается с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028. Отмечается, что система позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн, а также функционирование цифровых сервисов. С сегодняшнего дня по 26 июля будут перекрыты улицы Ахульго по Четной стороне от улицы Даганова по улице Ахмеда Магомедова. Госавтоинспекция попросила водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. В Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленный предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. Для координации этой работы создан специальный региональный штаб, задачей которого является мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности процессов. Инновационный метод борьбы с лесными вредителями впервые в российской практике применили в Дагестане. Для уничтожения гусеницы златогустки использовали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Применение дронов позволило перейти от сплошного опрыскивания к точечной обработке очагов поражения. Такой подход в разы увеличил эффективность воздействия препаратов и повысил экологичность процедуры. В Махачкале стартовал кубок Северокавказского федерального округа по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования, посвященные Дню Конституции Дагестана, пройдут в региональном центре волейбола на стадионе «Труд». В турнире примут участие 6 команд, 2 сборные Дагестана, а также сборные Кабардино-Балкарии, Эрцио-Алании, Ставропольского края и Чеченской Республики. И о курсах валют: на сегодня доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радиоприбор.
2: Задаем настрой.

0: Табасаранская поговорка.
1: Харсаричаб губ зубка дабцуру.
2: Каждый пожнет то, что посеет.
0: Радио «Прибой».

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России действует мера по снижению уровня бедности. В стране Дагестан в лидерах по сбору черешни, и представительница республики вышла в финал национального чемпионата «Обилимпикс». Теперь подробно. Более 9 миллионов граждан России получают единое пособие. Его внедрение позволило снизить уровень бедности в стране. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Единое пособие – это мера господдержки семей с детьми и беременных женщин с невысокими доходами. С 2023 года оно объединило несколько ранее существовавших выплат. Пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Министерство здравоохранения России добавило в список заболеваний синдром Рафика, который характеризуется различными нарушениями интеллектуального и двигательного развития. Теперь в перечне значатся 304 наименования. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Орфанные заболевания – это тяжелые редкие болезни, распространенность которых не превышает определенного порогового значения. В России к ним относятся патологии, встречающиеся не более чем у 10 человек на 100 тысяч населения. Дагестан вошел в число лидеров страны по производству черешни. По итогам прошлого года, согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, аграрии региона собрали 13,5 тысяч тонн ягоды, уступив лишь Ставропольскому краю, с его показателем в 25,5 тысяч тонн. С начала года в республике более 280 самозанятых присоединились к программе добровольного обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Участие в ней дает право на выплаты по больничному листу. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Студентка профессионально-педагогического колледжа имени Меджидова в Избербаше Альбина Исаева завоевала право представить Дагестан в финале национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». По результатам отборочного этапа соревнований среди представителей Южного и Северокавказского федеральных округов она заняла первое место в компетенции «художник-оформитель» в категории «студенты». И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Друзья мои, продолжаем музыкальный эфир. Наш волнак вот отличный трек прозвучал. И, конечно, хорошего, позитивного, продуктивного. Просто отличного и замечательного дня всем тем, кто с нами. И пусть он принесет много новых идей и мыслей вам. Пусть будет много хороших событий и вестей. Body Talk назывался трек. 14.09, время четверга. 23 июля продолжается. Остаемся вместе в одной компании. Сейчас скоро Тагир Магомедов, Duke Diamond с песней Ocean Drive. И прямо сейчас встречаем Лариса Долина.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобелиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: 24 часа в сутки.

0: Друзья мои, на самом деле простая истина. Настоящая любовь существует в тишине, в бытии и мелочах, которые становятся священными, скажем, потому что их делают с делят с любимым человеком. И вот романтичный трек, романтичная тихая поэма о любви, как в повседневном чуде. Все слова о любви в исполнении Никиты и Марии Зайцевой звучит в завершение очередного музыкального часа на волнах радиостанции «Прибой». Всем отличного продолжения и новый музыкальный час. Надеюсь, вам подарит хороший плейлист. Зухра Камалова присоединится к вашей компании скоро. Я же Адам говорю всем до встречи и отличного четверга, 23 июля на дворе. И вот-вот с новостями Диана Кожиева появится в эфире нашего радио. Будьте с нами.
1: Ботлих, Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт, Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио «Прибой». Нас слышно.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Миноборнауки предложила протестировать цифровую платформу университета. В Махачкале ограничили движение автотранспорта, и в Дагестане стартует кубок СКФУ по волейболу. Теперь подробно. Миноборнауки России предложило провести эксперимент по созданию, апробации и внедрению цифровой платформы университета. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Протестировать федеральную государственную информационную систему предлагается с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028. Отмечается, что система позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн, а также функционирование цифровых сервисов. С сегодняшнего дня по 26 июля будут перекрыты улицы Ахульго по отчетной стороне от улицы Даганова по улице Ахмеда Магомедова. Госавтоинспекция попросила водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. В Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленный предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. Для координации этой работы создан специальный региональный штаб, задачей которого является мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности процессов. Инновационный метод борьбы с лесными вредителями впервые в российской практике применили в Дагестане. Для уничтожения гусеницы златогустки использовали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Применение дронов позволило перейти от сплошного опрыскивания к точечной обработке очагов поражения. Такой подход в разы увеличил эффективность воздействия препаратов и повысил экологичность процедуры. В Махачкале стартовал кубок Северокавказского федерального округа по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования, посвященные Дню Конституции Дагестана, пройдут в региональном центре волейбола на стадионе «Труд». В турнире примут участие 6 команд, 2 сборные Дагестана, а также сборные Кабардино-Балкарии, Эрцуалании, Ставропольского края и Чеченской Республики. И о курсах валют: на сегодня доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: «Прибой».
6: Весь Дагестан
7: на одной волне.

«Двое» — именно так называется композиция Гусиль Хасановой, которую вы слышали в нашем эфире в новом музыкальном часе. В студии микрофон Зухра Камалова. Поприветствую вас в это самое время, 15.12 на студийных, и четверг — это точно прекрасный день недели. А ведь завтра уже пятница, и пусть в этот день все пройдет гладко, и все дела будут сделаны еще до наступления пятницы, тогда отдых на субботу, воскресенье получится намного приятнее. Ну а что касается музыки, то мы сопровождаем вас круглые сутки. Это ваше любимое радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: самые лучшие имена, так называется работа Нурьяны Калавой в эфире радиостанции «Прибой». Но есть, конечно, человек, который делает вас счастливыми. А значит, он тоже для вас самый лучший. Отлично со всем справляется, вызывает у вас восхищение, вы гордитесь, он настоящий мужчина. Таких, конечно, мало, но самое главное, почему именно он вас выбрал. Значит, вы чему-то поспособствовали. Ну, а если есть такие люди вокруг вас, почему бы их не вспомнить? Тем более, рубрика «Сюрприз не за горами». 8988 МТС 291-10-07.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Ну а погода за окном ясная, в Махачкале уже 29, сегодня и 30 градусов, вечером 25-28, переменная облачность. Атмосферное давление ниже нормы, волнение моря умеренное, высота волн до 2 метров, температура морской воды в Каспии, в акватории Махачкалы 26 градусов. Ветер свежий, юго-восточный, с порывами до 18 метров в секунду. В Кизляре 34, в Кизыл-Юрте, Хасавюрте 33 градуса, вечером ожидается пасмурная погода 25-30. Ну и в Хасавюрте, а также в Кизыл-Юрте возможны небольшие осадки в виде кратковременного дождя. 24 градуса, 29 градусов в Буйнакске и в Дербенте. В Буйнакске вечером кратковременный дождь, температура 22 градуса. В Дербенте ясная погода 25-29. Ну и геомагнитное поле активное. Температура морской воды в акватории Дербента 20. 7.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Раз в час во второй половине, друзья, рубрика «Сюрприз» для тех, кто нам присылает сообщение. Приложение «Макс» на номер 8-988, вы его слышали, 291-1007. Целый час ваших приветов и поздравительных открыток с 17 до 18.00. Пока вы будете думать, кого поздравить, кому передать привет и просто подарить хорошее настроение, я начну, пожалуй, с тех сообщений, которые пришли уже к этому времени. И следующее сообщение начинается так. Привет, родной Дагестан из солнечного Парижа. Всем землякам мира, крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и хорошего настроения. И пусть в каждом доме царят тепло, достаток и взаимопонимание. Берегите себя и своих близких, а расстояние пусть не мешает оставаться одной большой семьей. С уважением и теплом, ваш земляк Муса, с любовью из Парижа. И, пожалуйста, песню в исполнении квартета «Абба». Ну что, сделаем это с удовольствием. И вам горячий привет из Дагестана. Хорошо, что вы вместе с нами, потому как радиостанция «Прибой» действительно объединяет сердца. Где бы вы ни находились, мы...

0: Победитель получает все. Именно так переводится название этой композиции шведской группы ABBA. Это был музыкальный подарок от нашего земляка, от Мусы из Франции, а именно из Парижа, с пожеланием здоровья, достатка, взаимопонимания. Ну и, конечно, чтобы мы оставались всей большой семьей. Спасибо за подарок. Я думаю, что многие из вас насладились, но это еще не все.
1: Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз.
0: Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой», пишет вам Садула. Хотелось бы подарить новую песню Гули Джаватовой как презент для Бурлиат Гаджиевой из Каркмаскалы. Пусть не гаснет любовь.

0: Реклама.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России введут сквозной контроль за ценами на продукты и питание. Авиасообщение между Дагестаном и Белоруссией станет регулярным. И «Динамо» Махачкала начнет новый сезон РПЛ матчем в Воронеже. Теперь подробно. В России ведут сквозной контроль за ценами на продукты питания. Соответствующий закон в окончательном чтении приняла Госдума. С 1 января следующего года профильные министерства и ведомства начнут отслеживать стоимость товаров по всей цепочке от импортера и завода-производителя до магазинного прилавка. Нововведение позволит государству в режиме реального времени видеть, где именно формируются необоснованные высокие торговые наценки и оперативно пресекать спекуляции на рынке. Базой для масштабного мониторинга станут цифровые ресурсы Федеральной налоговой службы. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается исключить возможность получения микрозаймов по ночам. Документ опубликован в электронной базе палаты. Как отмечается в пояснительной записке, мера призвана защитить граждан от импульсивных финансовых решений и снизить риски мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время. Директор Национального агентства по туризму Белоруссии Кирилл Машарский на встрече с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым выразил заинтересованность республики в расширении авиасообщений между регионами с переходом на круглогодичный рейс. Магомед Рамазанов подчеркнул, что Беларусь является надежным стратегическим партнером Дагестана, с которым регион связывают многолетние дружеские отношения. Сторонами обсужден вопрос одного из наиболее перспективных направлений сотрудничества – туризм. Между регионами наблюдается устойчивый рост взаимного турпотока и растущий интерес жителей республики к культурному и историческому наследию. В Дагестане продолжает действовать запрет на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в регионе. Махачкалинская «Динамо» в первом туре нового сезона чемпионата России по футболу сыграет в Воронеже с «Факелом». Встреча состоится в субботу, 27 июля. Отмечу, что в минувшем сезоне «Факел» выступает в первой лиге. Заняв в таблице второе место, команда завоевала путевку в РПЛ. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

летним днем, так называется, работа Латифа Абитова и группы «Кристалл», которые открыли новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну, что, друзья, можно делать летом? Конечно, работать, конечно, отдыхать и следить за своим здоровьем, а может быть и общаться с друзьями, почему бы и нет? Ну, все это, конечно, сложно сделать сегодня, потому как четверг все-таки еще рабочий день, он подходит к своему логическому завершению, и это как в предвкушении пятницы, но с особым шармом. Ваш четверг пусть будет таким же ярким, как, скажем, тот день, который вы запланировали на сегодня. Пусть он уже наверняка прошел продуктивно, список дел наверняка вы весь освоили. И пусть вечер принесет вам вдохновение, улыбки, ощущение, что все идет по плану. В студии Зухра Камалова мы движемся дальше. До 19 мы в одной компании.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: женщина. Именно так называется новая работа Магомеда Абасова в рубрике «Премьера песни». Друзья, ну, исполнение, конечно, супер, а содержание тем паче. Что касается чувств, то всегда они вдохновляют, особенно авторов песен, и вообще искусство держится на этом чувстве. Ну, а в нашем эфире песни на любой вкус, и совсем скоро мы с вами перейдем к той самой области, которая называется «Исполнение ваших желаний». Это будет с 17 до 18.00. Наш контактный прозвучит чуть позже, ну, а прямо сейчас актуальная информация.
1: Пробки на дорогах.
0: Для всех тех, кто у нас в дороге, мы пожелаем счастливого пути, конечно, набраться терпения. Есть у нас небольшие участки, где замедлено движение, так скажем, до улицы Новолакской по проспекту Казбекова, район Семендера, а также в связи с некоторыми ремонтными работами на участках также происходят заторы. По Гейдара Гаджиева от троллейбусного кольца более длительный затор, а также по Магомеда Гаджиева. По Дзержинского, начиная от Магомеда Гаджиева, также замедление движения. По Каркмасова в районе ЦУМа до него. По проспекту Расула Гамзатова, ну вот как раз таки начиная от улицы, ближе прилежащей к Яракского. По самой улице Яракского в обоих направлениях, ближе к проспекту Расула Гамзатова, наблюдается замедление движения. А также по проспекту Шамиля от пересечения с улицы Абубакарова, по Ирчи Казака до проспекта Гамидова, а также по Гагарина, небольшой участок до Гамидова. Ну, совсем чуть-чуть замедление движения в редукторном поселке по Петра Первого, пока пробок нет. А еще актуальная информация для всех автолюбителей. В Махачкале с 23 по 26 июля с 9 до 18.00 будет ограничено движение транспорта из-за плановых работ по очистке русла в канале имени Октябрьской революции КОР, сообщает агентство. Будут перекрыты улица Ахульго, почетной стороне от улицы Даганова до улицы Ахмеда Магомедова, Ахульго, дом 077. Госавтоинспекция попросила водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Есть еще для тех, кто выезжает за пределы, в горные районы, скажем, участок автомобильной дороги республиканского значения Ботлих-Карата в Ахвазском районе Дагестана закрыли для движения после ночного оползня. Повреждена высоковольтная линия, питающая Ахвазскую подстанцию, что привело их к отключению электричества. Движение автотранспорта через объездную дорогу Цолода-Ингердах.
1: Пробки на дорогах.

Да, друзья, действительно хорошая композиция. Думаю, вы со мной согласны. Замира Дандамаева была твоей именно. Ну, видимо, в прошедшем времени. В любом случае, чувства были. Конечно, можно видеться, не увидеться и не узнать того единственного, который всегда лучше, но лучший, как всегда, единственный. Такие встречаются в жизни нечасто, однажды и уже не забывается никогда. Ну, а если вы вспомнили о них, то можно воспользоваться нашим номером и направить нам сообщение в предложении «Макс». А с 17 часов я буду их зачитывать и выдавать в эфир. Ну, заранее лучше прислать, друзья, чтобы успела все ваши заявки выполнить. Итак, записывайте наш контактный 8-900-88, это МТС, 291-10-07, 291-10-07.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

многим хочется романтических отношений, потому как они украшают жизнь и делают ее целенаправленной. Ну, по крайней мере, все те мечтания, которые мы проносим через всю свою сознательную жизнь, хочется, чтобы они осуществились. И хочется, как в кино, как у Ди Каприо. Татьяна Буланова, Константин Костомаров, почти что завершение очередного музыкального часа, где совсем скоро, друзья, будем исполнять ваши желания, музыкальные подарки. На номер 8988 МТС 291-1007. Ну а что сегодня, с чем поздравлять? Сегодня, например, день великолепной бабушки. Я думаю, что у вас есть тоже такая, и поэтому можно поздравить ее. Есть такой, так, Всемирный день китов и дельфинов, день работника специального учета уголовно-исполнительной системы и день дачника. Если вы себя считаете таковым или у вас есть знакомые, то добро пожаловать к нам в эфир, и ваши сообщения, конечно, будут зачитаны.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: В Дагестане 17 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилокомплекс «Камелия» в Дербенте. Повышение пенсионного возраста в России предложили отменить. Жителей Дагестана ждут 3 выходных дня. И премьер республики поручил усилить контроль за частной медициной и косметологией. Теперь подробно. Изменения, внесенные в российское законодательство в рамках пенсионной реформы 2018 года, предложили упразднить и вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию, составляющий 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Кроме того, законопроект закрепляет положение о недопустимости пересмотра этого возраста до 1 января 2035 года. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал Софеду одобрить закон о патентовании в IT-сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты регионов. Закон, который был принят Госдумой накануне, поможет защитить интеллектуальную собственность в сфере цифровых технологий. Выходной день с воскресенья 26 июля перенесли на понедельник 27 июля, когда Дагестан будет отмечать День Конституции. Теперь у жителей республики будет 3 выходных дня подряд. По Трудовому кодексу из-за его переноса дагестанцы отдохнут 25, 26 и 27 июля. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание, посвященное соблюдению законодательства частными медицинскими, фармацевтическими и косметологическими организациями. Ключевой темой обсуждения стала легализация налоговой базы и трудовых отношений в этих сферах, сообщили в пресс-службе правительства республики. Глава кабинета министров подчеркнул, что руководство региона готово поддерживать добросовестный бизнес, который создает рабочие места и расширяет доступ к услугам. Однако значительная часть рынка продолжает работать вне правового поля. Премьер отметил, что речь идет не только о налоговой дисциплине, но и о прямой угрозе безопасности и здоровью граждан. По его словам, выявляются случаи несоблюдения лицензионных требований, факты нецелевого расходования средств обязательного медицинского страхования и нарушения при оформлении медицинской документации. Сборная Дагестана по паратэквондо проходит подготовку к чемпионату России, который пройдет 29-30 июля в Нальчике. Учебно-тренировочный сбор команда проходит в Махачкале. На соревнованиях в столице Кабардино-Балкарии планируют выступить 27 спортсменов. Среди них призеры Паралимпийских игр Даниил Сидоров и Алиасхаб Рамазанов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
6: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
7: Студия Зухра Камалова. Сегодня у нас 23 июля. Кстати, напомню о том, что слушать радиостанцию «Прибой» можно не только по приемникам, но еще и в социальных сетях с помощью сети интернет. ВК Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах, Яндекс Музыка, НТС Музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне и, друзья, присоединяйтесь к нашей компании. Итак, наш контактный 8-988-291-1007, приложение «Максу» уже приходят ваши сообщения, это радует. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
8: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
7: Ну вот, возвращаясь к вам, конечно, сообщением. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Пишет нам Умхани из города Дербента. Пишет: хочу с помощью вашей программы «Час желаний» передать привет любимому мужу Талику. Ты самый лучший, Талик. Вот жена Умхани сегодня не только вам передала привет и сделала приятный комплимент, она еще попросила для вас песню. «Шебнем Тавузлу». Одна из его работ уже звучит в нашем эфире специально для вас.
2: Час желаний.

0: Бир Бельсен, именно так называется песня на азербайджанском языке, Шебнем Товузлу. Это музыкальный подарочек для своего супруга Талика, вы самый лучший, пишет вам жена Мухани из города Дербента. Мы, друзья, продолжаем, и теперь у нас сообщение из города Кизилюрта. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», слушаем вас круглые сутки, и нам нравятся песни, которые вы предоставляете нам для прослушивания. Но сегодня мы хотим передать горячий привет двум девушкам. Сестренки Земфира и Таня работают в магазине на вокзале. Всегда там можно купить и водичку, и такое приятное обслуживание. Хотелось бы подарить им песню и пожелать им крепкого здоровья и успеха в их бизнесе. Песню на лакском языке. С удовольствием. Ульзана Максудова и Али Абакаров. Танечка и Земфира для вас.
1: Час желаний.

0: Чигири и Шамо в эфире радиостанции «Прибой» для Милашки, Гуриашки, для Рустама, а также для Маржанат. Нет, от Маржанат, от Рабият и Рукижат, а также от Тюлени. Я не знаю, почему они так написали, но это все в Нуалак. В любом случае, с юмором. Это молодцы, потому как наши слушатели умеют не только слушать песни, но еще и такую форму облачает свои сообщения. Приятно зачитывать, но мы движемся еще дальше. Так, разрешается, друзья, особенно если вы в пути, чтобы не отвлекаться от дороги. Кстати, будьте внимательны, осторожны в такую жаркую погоду. Можно отправить голосовое сообщение. Вот из Дербента пришло такое, и поэтому с удовольствием мы это выдадим в эфир.
1: Здравствуйте, Зухра. Меня зовут Рамин. Поставьте для моей дедешки песню «Когда звучит тамбур». Спасибо большое.
2: Час желаний.

0: Да, друзья, это у нас был Дербент на проводе, как раз для дедешки специально, когда звучит тамбур, прозвучала эта композиция. Так, ну, мы движемся дальше, друзья, есть у нас еще сообщение, кстати, наш контактный, на который вы можете прислать сообщение и сделать это прямо сейчас.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: И вот следующее сообщение. Здравствуйте всем, кто работает на радиостанции «Прибой». Ну что, здравствуйте. Огромное спасибо вам за ваш труд. Вы во всем можете найти хорошее решение, донести до слушателя. Можете выслушать, поддержать и поднять настроение. В общем, вы молодцы, пишет автор сообщения. И добавляет: я из селения Уйтамыш. Есть такое кумыкское село. И вашу передачу я слушаю постоянно. Могли бы вы поставить песню в исполнении Лилы Алиевой и Адили Уцумуева? Эта исполнительница мне очень-очень нравится. Ее песня всегда поется с душой, от всего сердца. И хочется что-то такое. Ну что ж, я думаю, что следующая композиция «Неугасаемое чувство» в исполнении дуэта Лилы Алиевой и Адили Уцумуева вам придется по вкусу.
2: Час желаний.

0: Любимая, как прекрасно слышать такую песню, и каждый все это производит на, на самого себя. Хочется именно, чтобы для вас пели такую композицию. А прозвучала эта песня «Неугасаемое чувство», так она называется, в исполнении Лилы Алиевой, Адилы Уцумовой, сегодня для нашей слушательницы из селения Уйтамыш. Пишет, есть такое кумыкское село, и она от всей души передает привет всем-всем слушателям и благодарит нас за работу. Ну а мы благодарим нашего спонсора за поддержку программы «Час желаний». Это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
0: Пока кто-то пишет, другой хочет танцевать. Пока кто-то танцует, другой хочет спеть. А давайте совместим и то, и другое, и третье. Рустам Ахмедханов, «Далалай, подпевай».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2.

0: Хачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88, О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
1: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
3: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
4: Предложение Макс, друзья, можете отправить свое сообщение. Есть, благо, время немножечко осталось, так что поторопитесь. И следующего содержания такое, правда, не знаю, от кого пришло, с какого населенного пункта. Ну, в любом случае, добрый день, радиостанция «Прибой», 3 восклицательных знака. Так начинается это послание. Хочу передать привет своей маме Шакират, своему супругу Мураду, пожелать счастливого пути и отличного настроения. И поставьте, пожалуйста, какую-нибудь песню в исполнении Ларисы Гаджиевой. Вы знаете, выбрала дуэтную работу, ничего не скажу. Так называется песня в исполнении Ларисы Гаджиевой и Марианны.
5: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: ничего не скажу. Так называется композиция Ларисы Гаджиевой и Марианы. Это музыкальный подарочек для автора сообщения, который передала этот музыкальный подарок, а также привет своей мамочке Шакират, своему супругу Мураду и пожелала счастливого пути, отличного настроения. Ну, не только о веселом, но еще и о грустном. Приходят нам сообщения в приложении Макс. Добрый вечер. Радиостанция «Прибой» пишу вам из города Красноярск. Я уроженец Дагестана, города Дагестанские огни. Зовут меня Радик Аликберов. И на душе что-то не очень. Хотелось бы сегодня просто послушать песню в исполнении Надира Махтиева «Сирым облаком дым». Потому как воспоминания о своих друзьях, конечно, не всегда приятные. Кого-то уже нет рядом, но все равно ты их помнишь добрым словом. Хотелось бы пожелать всем тем, кто сейчас и есть, здоровья крепкого, берегите себя. Ну что, с удовольствием для вас, Радик, композиция Надира Махтиева в нашем эфире.
1: Час желаний.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
8: Ну, а для того, чтобы мечта стала явью, друзья, нужно успеть не только направить нам сообщение, но еще и песню. Да, так, вот есть уже композиция. По крайней мере, заказали для родителей песню на кумыкском языке. Но сначала сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы сегодня своим родителям Эльвире и Арсену от всей души передать привет. А пишет вам дочь их Джинета, села Костек. Хотелось бы подарить им песню и пожелать им здоровья. Здоровья и хорошего настроения. Я думаю, что следующая композиция в исполнении Тимура Темирова «Ата Ана» сегодня подойдет.
9: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Это спонсор нашей программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Спасибо им за поддержку нашей программы. А композиция Тимура Темирова «Ата Ана» сегодня прозвучала для родителей Эльвиры и Арсена от дочки Джанеты Селения Костек. И вот напоследок пришло еще одно сообщение. Кстати, если вы хотите поучаствовать, но не успели это сделать, то в следующем часе 18.45 попробуйте до этого времени отправить этому сообщение. И вот следующее. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу огромный привет передать Эльвире от тайного поклонника. Надеюсь, она меня точно узнает. И, пожалуйста, для нее зажигательную песню на даргинском языке.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России введут сквозной контроль за ценами на продукты и питание. Авиасообщение между Дагестаном и Белоруссией станет регулярным. И «Динамо» Махачкала начнет новый сезон РПЛ матчем в Воронеже. Теперь подробно. В России ведут сквозной контроль за ценами на продукты питания. Соответствующий закон в окончательном чтении приняла Госдума. С 1 января следующего года профильные министерства и ведомства начнут отслеживать стоимость товаров по всей цепочке от импортера и завода-производителя до магазинного прилавка. Нововведение позволит государству в режиме реального времени видеть, где именно формируются необоснованно высокие торговые наценки и оперативно пресекать спекуляции на рынке. Базой для масштабного мониторинга станут цифровые ресурсы Федеральной налоговой службы. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается исключить возможность получения микрозаймов по ночам. Документ опубликован в электронной базе палаты. Как отмечается в пояснительной записке, мера призвана защитить граждан от импульсивных финансовых решений и снизить риски мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время. Директор Национального агентства по туризму Белоруссии Кирилл Машарский на встрече с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым выразил заинтересованность республики в расширении авиасообщений между регионами с переходом на круглогодичный рейс. Магомед Рамазанов подчеркнул, что Беларусь является надежным стратегическим партнером Дагестана, с которым регион связывают многолетние дружеские отношения. Сторонами обсужден вопрос одного из наиболее перспективных направлений сотрудничества – туризм. Между регионами наблюдается устойчивый рост взаимного турпотока и растущий интерес жителей республики к культурному и историческому наследию. В Дагестане продолжает действовать запрет на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в регионе. Махачкалинская «Динамо» в первом туре нового сезона чемпионата России по футболу сыграет в Воронеже с «Факелом». Встреча состоится в субботу, 27 июля. Отмечу, что в минувшем сезоне «Факел» выступает в первой лиге. Заняв в таблице второе место, команда завоевала путевку в РПЛ. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

перевала времени менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

Мой Дагестан и Сабина Саидова в эфире радиостанции «Прибой» открыл новую музыкальную. Вы знаете, интересная история этой песни, где переплелись личные чувства автора студенческой инициативы и неожиданный поворот с Хабибом Нурмагомедовым. Сабина Саидова выступала под псевдонимом Сабина и написала эту песню в 18 лет в 2008 году, когда училась на первом курсе филологического факультета РУДН в Москве. Все началось с просьбы выступить на университетском фестивале, посвященном культуре народов России. Организаторы предложили ей спеть уже существующую песню о Дагестане, но Сабине она не понравилась. Тогда она решила создать свою, то, что отражает ее личные чувства. По словам самой певицы, мелодия родилась спонтанно, она подошла к роялю в актовом зале и за минуту нашла нужную музыку. А вот слова она уже дописывала дома, за два вечера она это сделала. Все вложила свои детские воспоминания, сильную тоску по Дагестану, потому как каждое лето ездила к бабушкам, дедушкам, а расставание давалось непросто. И вот первое исполнение прошло, конечно, в суете. Организаторы говорили, что петь не нужно, но в день концерта все изменилось, поэтому ей пришлось выступать в джинсах, хотя по дресс-коду требовалась юбка. И даже без выученного текста она написала слова на листочке, чтобы не забыть. Выступление имело большой успех. Запись того концерта стала распространяться в соцсетях и по телефонам, ну а летом 2009-го она стала хитом в нашей республике. И позже возникла интересная ситуация. Ее попросили выступить в Дагестане на празднике для сирот. Оказалось, что там нет рояля, поэтому записали аккомпанемент, а петь надо было вживую. И тогда ее отправили на студию, где был известный в Дагестане артист Тимур Умаров. Он услышал песню и сказал: «Все, мы тебя никуда не отпустим». Поэтому сделали две версии, оригинальную, только вокал и рояль, и студийную с добавлением рэпа. Именно она прозвучала в нашем эфире. А вот мировая известность пришла позже. В 2016-м Хабиб Нурмагомедов начал выходить на бои под Дагестан. Саидова тогда жила в США и следила за турниром, но на американском телевидении выходы бойцов перекрываются рекламой. Она не сразу поняла, под какую песню он выходит. Эмоции были сильными, она написала ему в соцсетях, поблагодарила за то, что песня его вдохновляет, и позже они познакомились заочно, а через два года встретились живую в Нью-Йорке. Вот, друзья, эта песня напомнила нам о том, что было, и то, что будет, и радует, друзья, музыка на любой вкус. В студии Зухра Камалова, еще час мы с вами в одной компании, и будем создавать настроение вместе.

0: Реклама.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Любовь – это единственная сила, способная превратить врага в друга. Это состояние, в котором счастье другого человека, конечно, становится важнее своего собственного. Ну, а что касается работы, «Любовь моя прекрасна». Айна Гетагазова в рубрике «Примера песни». Ну и полезная информация в нашем эфире далее.
1: Пробки на дорогах.
0: Да, время вечернее, друзья. Многие возвращаются домой, и Яндекс.Карты нам в помощь. Есть стойки замедления движения, скажем, на улице Камаевой в связи с ДТП и ремонтными работами. Также в районе троллейбусного кольца по Гидара-Гаджиева также наблюдается небольшое ДТП и по проспекту Шамиля до троллейбусного кольца. По Батырая замедление движения и по Яракского. Вот по Яракского от улицы Нахимова до проспекта Шамиля, а также от Нахимова в направлении до Батырая и далее до проспекта Расула Гамзатова. По проспекту Расула Гамзатова наблюдается в обоих направлениях до перекрестка гостиницы «Ленинград», а также до Дахадаева. По улице Каркмасова на большой протяженности до улицы Дахадаева и далее наблюдается заторы. И по Магомеда Гаджиева и также, как всегда, по улице Даниялова. Вот по улице Даниялова, друзья, до Дахадаева практически машины стоят. Это от кольца, где объединяется улица Буйнакского и Даниялова. Планируйте маршруты в обход заранее и наберемся терпения, а также вам хорошего самочувствия. Еще напомню о том, что по 26 июля с 9 до 18.00 в Махачкале перекрыты улица Ахульго, почетной стороне от улицы Даганова до улицы Ахмеда Магомедова, Ахульго, дом номер 77. Ограничено движение транспорта из-за плановых работ по очистке русла канала Октябрьской революции. Госавтоинспекция просит водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты. А также в горном районе, скажем, разрушена дорога республиканского значения Ботлих-Карата. Данная дорога закрыта из-за оползня. Движение автотранспорта через объездную дорогу Цолода-Ингердак.
1: Пробки на дорогах.

8 метров в секунду, но еще и порывы 17. Так как геомагнитное поле активное, поэтому и штормит. Атмосферное давление ниже нормы, волнение моря умеренное, температура морской воды в Каспии 26 градусов. В Кизляре 30, вечером 25, ночью 22 и обещают грозу. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 26 градусов, вечером 24, кратковременный дождь, ночью 22 градуса, осадки сохранятся. В Буйнакске 23 градуса, вечером 22, ночью 20, также кратковременный дождь. И, наконец, в Дербенте 24 градуса ожидается ночью, сейчас 26, ясная погода. Абдулла Магомед Мирзаев, исполнитель этой замечательной народной песни «Материнские руки». Так она называется. А вы, друзья, можете кого-то поздравить или передать привет. Успеете это сделать. Ваше сообщение на номер 8-988, оператор МТС, 2-91-10-07.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Слава и факт. Вы знаете, друзья, это не только для мужчин, но и для женщин. Человек характеризуется тем, что держит ли он свое слово. Да, это многого стоит, потому как нелегко сказать и сделать, но для большинства слушателей радиостанции «Прибой» это естественное состояние. Ну вот на этой ноте, друзья, наверняка уже стоит попрощаться. Но прежде чем я это сделаю, напомню о том, что у нас сегодня 23 июля. Как жаль, что уходит это долгожданное лето 2026 года. Кстати, это 204-й день. 53-й день лета, до конца года остается 161 день, но в любом случае сегодня у нас праздничный день дачника, неофициальный, но популярный летний праздник владельцев дач, садовых участков, огородов, так что вас искренне с этим поздравляем, потому как сейчас жаркая погода, и чтобы все было в порядке, нужно либо очень рано вставать, либо допоздна работать. В любом случае, урожай будет хороший, пусть он таким и удастся. А сегодня еще день работника специального учета уголовно-исполнительной системы. Это профессиональный праздник сотрудников, занимающихся учетом осужденных и ведением документации. Годовщина июльской революции в Египте, день государственного флага в Республике Абхазия, а еще Всемирный день китов и дельфинов. Он учрежден с 1986 года в связи с введением 23 июля 1982 Международной китобойной комиссии запрета на китовый промысел. Ну, вроде все рассказала, поэтому хочется пожелать вам чудесного завершения сегодня четверга. Это точно прекрасный день. Ну, немного еще осталось поработать. Один день, это завтра пятница. И пусть этот вечер пройдет гладко, все дела останутся там позади. Поэтому чудесного отдыха вместе с радиостанцией «Прибой». В студии была Зухра Камалова. Услышимся в субботу в 10 утра. Пока!

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Школы не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшие. Дагестан и Беларусь обсудили новые направления сотрудничества в сфере туризма и вопросы развития предприятий энергетики и ЖКХ обсудили в республике. Теперь подробно. Образовательные учреждения не имеют права отказывать выпускникам 9 классов в зачислении в старшую школу. Такое разъяснение публиковали в Министерстве просвещения России. Ведомстве напомнили, что право на среднее образование гарантировано Конституцией и доступ к 10 классам должен быть открыт для всех. При этом в министерстве назвали две законные причины для отказа. Первая – полное отсутствие свободных мест, вторая – если ученик не прошел конкурсный отбор в профильный класс. В Минпросвещении подчеркнули, успешная сдача ОГЭ дает право учиться дальше. И даже если ребенка не берут в специализированный класс, местные власти обязаны предоставить ему место в обычном или предложить колледж. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в совещании под руководством замминистра экономического развития России Сергея Назарова. Основной темой обсуждения стал ход реализации мероприятий программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики ЖКХ Республики. Участники совещания проанализировали текущий статус исполнения мероприятий, рассмотрели результаты уже выполненной работы и обозначили задачи, требующие особого внимания. Дагестан и Беларусь обсудили новые направления сотрудничества в сфере туризма. Совместная работа будет направлена на привлечение инвестиций, развитие современной туристской инфраструктуры, создание новых средств размещения и реализацию совместных проектов. Народный фронт разработал и запустил специального цифрового помощника в формате телеграм-бота, призванного защитить граждан от киберпреступников и телефонных аферистов. Инструмент помогает оперативно распознавать схемы обмана, оценивать уровень угрозы, защищать персональные аккаунты и предотвращать кражу сбережений. Администрация Махачкалы планирует поэтапно к 30-му году перевести все маршруты на регулируемый тариф и отменить неэффективные и дублирующие линии. Это позволит властям осуществлять более эффективный контроль за графиком движения, интервалами между рейсами и качеством предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок, отметили в мэрии. Также город планомерно отказывается от маршрутных такси в пользу автобусов повышенной вместимости. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знания», — с улыбкой объяснил старый учитель.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
6: Слушай родину. Слушай прибой.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Вахт катапара, мяхсул хилан атапара.
2: Время тянуть, из руки зерно упустить.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Вачеду дуца хвалатлы Хвалбайдир гарбида Хайкаранде дом Вачеду, вачеду

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: На волнах прибоя. Музыка, которая... В Дагестане 21 час.
1: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Аварская поговорка.
1: Хит ингуш шарап цвали, ганч идабик арабалак иш.
2: Знание, полученное с молоду, это как узор, выбитый на камне.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Даргинская поговорка.
1: Холобот ищин, урхназикадив.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-451-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: чай.
1: Все в традициях.
2: Радио Прибой. Прибой.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Табасаранская поговорка.
2: Вон штич руб мапан, жван куль ин на гору.
3: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
1: Радиоприбой.

0: кого.
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

0: стиле без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Zeke was wailing at times.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

вечер, и ведь от обрывки наших мыслей не в повар. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Всем привет! С вами проект Астеро. Слушайте наш трек на Радио Прибой.
0: Радио Прибой.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.

0: Лету отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио «Прибой».

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.